0: shit.
1: Эх, Ребекша, и проиграет дикшенера Каджан.
2: Стыра на раху чуна мошира чипуля улабута джия мользия пранален. Да на бунди бегут бастенки брака бабеса на брэкбэ да на бурвэт фадебэлвэт и твой. Шорьен